0: в Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Н-радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Breathless drive

0: Новоуральске 7 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детской поликлинике после ремонта открыт бассейн. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу три бассейна. Для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению. Лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятие акваэробикой с беременными женщинами, занятие лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году были завершены работы по благоустройству сквера Революции в привокзальном районе напротив остановки «Вокзал». Восстановлен памятник воинам-красноармейцам, уложена тротуарная плитка, смонтированы современные светодиодные светильники и облагорожен общий вид сквера. Многие горожане справедливо подметили, что в обновленном сквере не хватает скульптурной композиции на площадке в районе развязки улиц Максима Горького и Мичурина. По поручению главы Новоуральского городского округа найдена техническая возможность и запланированы средства для реализации проекта по установке в сквере световой стелы «Новоуральск». До 5 августа в официальной группе администрации Новоуральского городского округа в социальной сети ВКонтакте проходит голосование за один из четырех эскизов стелы. Каждый желающий может отметить понравившийся вариант в прикрепленном опросном листе. Работы по реализации проекта победителя начнутся уже этой осенью. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16:45. Старт забегов с 18:00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 августа ночью ожидается до плюс 19 градусов. Днем до 26 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
3: И, кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: И, кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступно. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, больше всего произведений написал испанский драматург Лопе де Вега. Его перу принадлежит 1800 пьес.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детской поликлинике после ремонта открыт бассейн. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу три бассейна. Для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлениям. Лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятия акваэробикой с беременными женщинами, занятия лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году были завершены работы по благоустройству сквера Революции в привокзальном районе напротив остановки «Вокзал». Восстановлен памятник воинам-красноармейцам, уложена тротуарная плитка, смонтированы современные светодиодные светильники и облагорожен общий вид сквера. Многие горожане справедливо подметили, что в обновленном сквере не хватает скульптурной композиции на площадке в районе развязки улиц Максима Горького и Мичурина. По поручению главы Новоуральского городского округа найдена техническая возможность и запланированы средства для реализации проекта по установке в сквере световой стелы «Новоуральск». До 5 августа в официальной группе администрации Новоуральского городского округа в социальной сети ВКонтакте проходит голосование за один из четырех эскизов стелы. Каждый желающий может отметить понравившийся вариант в прикрепленном опросном листе. Работы по реализации проекта победителя начнутся уже этой осенью. Специалисты Новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16:45. Старт забегов с 18:00. Место проведения соревнований — спортбаза «Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 августа ночью ожидается до плюс 19 градусов. Днем до 26 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?

0: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
0: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
0: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
0: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Glacial is the wishing well. The icicles have ceased to melt. Every frozen tear is a cry.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
5: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
3: Магазин «Лео» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академии стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
2: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
3: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
4: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: for the children of the world today. Revolution!
1: N-Radio для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А...

0: а качели, чтобы качаться.
1: Качаться, качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной 5.
2: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И кстати, три самых богатых человека в мире обладают состояниями, которые равны богатствам 40 беднейших стран мира.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, дети, зачатые в осенние и зимние месяцы, обладают более высоким интеллектом, чем те, кого зачали весной или летом.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лего» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: И, кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
4: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
6: И кстати,

0: дыни в Японии продают по $300.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
4: И, кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 840 тысяч рулонов обоев.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детской поликлинике после ремонта открыт бассейн. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу три бассейна. Для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению. Лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятия акваэробикой с беременными женщинами, занятия лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году были завершены работы по благоустройству сквера Революции в привокзальном районе напротив остановки «Вокзал». Восстановлен памятник воинам-красноармейцам, уложена тротуарная плитка, смонтированы современные светодиодные светильники и облагорожен общий вид сквера. Многие горожане справедливо подметили, что в обновленном сквере не хватает скульптурной композиции на площадке в районе развязки улиц Максима Горького и Мичурина. По поручению главы Новоуральского городского округа найдена техническая возможность и запланированы средства для реализации проекта по установке в сквере световой стелы «Новоуральск». До 5 августа в официальной группе администрации Новоуральского городского округа в социальной сети ВКонтакте проходит голосование за один из четырех эскизов стелы. Каждый желающий может отметить понравившийся вариант в прикрепленном опросном листе. Работы по реализации проекта победителя начнутся уже этой осенью. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16:45. Старт забегов с 18:00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 августа ночью ожидается до плюс 19 градусов. Днем до 26 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
4: И кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Нижнем Тагиле открылось первое за пределами Екатеринбурга профильное отделение для детей с паллиативным статусом. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новое отделение создано на базе стационара детской городской больницы Нижнего Тагила и рассчитано на 10 мест. В отделении оборудована мини-реанимация с аппаратами искусственной вентиляции легких, следящей аппаратурой и устройствами для гигиены и питания детей. Медицинское оборудование и мебель для отделения были приобретены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году были завершены работы по благоустройству сквера Революции в привокзальном районе напротив остановки «Вокзал». Восстановлен памятник воинам-красноармейцам, уложена тротуарная плитка, смонтированы современные светодиодные светильники и облагорожен общий вид сквера. Многие горожане справедливо подметили, что в обновленном сквере не хватает скульптурной композиции на площадке в районе развязки улиц Максима Горького и Мичурина. По поручению главы Новоуральского городского округа найдена техническая возможность и запланированы средства для реализации проекта по установке в сквере световой стелы «Новоуральск». До 5 августа в официальной группе администрации Новоуральского городского округа в социальной сети ВКонтакте проходит голосование за один из 4 эскизов стелы. Каждый желающий может отметить понравившийся вариант в прикрепленном опросном листе. Работы по реализации проекта победителя начнутся уже этой осенью. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секции. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 28 градусов тепла. Возможен дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Чес!
1: N-Radio 107,9 МГц.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема сдатчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344. Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, а скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
4: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen «Жук».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки –

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, дождь содержит витамин В12.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, суммарная длина кровеносных сосудов в нашем теле достигает 100 тысяч километров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, Чарльз Диккенс писал рождественскую историю в течение 6 недель.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: через сайт и мобильное приложение.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор необходимых автотоваров в одном месте. Пока мастера заботятся о вашем авто, мы приглашаем вас отдохнуть. Уютная клиентская зона и ароматный вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
4: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
5: И, кстати, осьминог имеет 3 сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: И, кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
3: И, кстати, кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки только 10.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детской поликлинике после ремонта открыт бассейн. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу три бассейна. Для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению. Лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятие акваэробикой с беременными женщинами, занятие лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году были завершены работы по благоустройству сквера Революции при вокзальном районе напротив остановки «Вокзал». Восстановлен памятник воинам-красноармейцам, уложена тротуарная плитка, смонтированы современные светодиодные светильники и облагорожен общий вид сквера. Многие горожане справедливо подметили, что в обновленном сквере не хватает скульптурной композиции на площадке в районе развязки улиц Максима Горького и Мичурина. По поручению главы Новоуральского городского округа найдена техническая возможность и запланированы средства для реализации проекта по установке в сквере световой стелы «Новоуральск». До 5 августа в официальной группе администрации Новоуральского городского округа в социальной сети ВКонтакте проходит голосование за один из четырех эскизов стелы. Каждый желающий может отметить понравившийся вариант в прикрепленном опросном листе. Работы по реализации проекта победителя начнутся уже этой осенью. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16:45. Старт забегов с 18:00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 августа ночью ожидается до плюс 19 градусов. Днем до 26 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лего» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй,

0: Коваль проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: И, кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
5: И, кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детской поликлинике после ремонта открыт бассейн. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу три бассейна. Для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению. Лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятия акваэробикой с беременными женщинами, занятия лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году были завершены работы по благоустройству сквера Революции в привокзальном районе напротив остановки «Вокзал». Восстановлен памятник воинам-красноармейцам, уложена тротуарная плитка, смонтированы современные светодиодные светильники и облагорожен общий вид сквера. Многие горожане справедливо подметили, что в обновленном сквере не хватает скульптурной композиции на площадке в районе развязки улиц Максима Горького и Мичурина. По поручению главы Новоуральского городского округа найдена техническая возможность и запланированы средства для реализации проекта по установке в сквере световой стелы «Новоуральск». До 5 августа в официальной группе администрации Новоуральского городского округа в социальной сети ВКонтакте проходит голосование за один из четырех эскизов стелы. Каждый желающий может отметить понравившийся вариант в прикрепленном опросном листе. Работы по реализации проекта победителя начнутся уже этой осенью. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16:45. Старт забегов с 18:00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 августа ночью ожидается до плюс 19 градусов. Днем до 26 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
0: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
6: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
5: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железный. Гарантия выгоды.
7: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
8: И кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
6: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
7: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

мини Нью-Йорк. Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета, у лобстера голубого.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: в Новоуральске 19 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детской поликлинике после ремонта открыт бассейн. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. После ремонта в водном центре детской поликлиники открылись сразу три бассейна. Для детей до 3 лет, для школьников, а также группа, где будущие мамы занимаются акваэробикой и готовятся к родам. За время ремонта во всех бассейнах полностью обновлена система фильтрации и водоподготовки. В связи с открытием бассейна детская поликлиника объявляет набор в группы по направлению. Лечебное плавание для детей школьного возраста, лечебное плавание детей раннего возраста, занятие акваэробикой с беременными женщинами, занятие лечебной физкультурой в бассейне для пенсионеров. Сообщается в официальной группе ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России в социальной сети ВКонтакте. В 2025 году были завершены работы по благоустройству сквера Революции в привокзальном районе напротив остановки «Вокзал». Восстановлен памятник воинам-красноармейцам, уложена тротуарная плитка, смонтированы современные светодиодные светильники и облагорожен общий вид сквера. Многие горожане справедливо подметили, что в обновленном сквере не хватает скульптурной композиции на площадке в районе развязки улиц Максима Горького и Мичурина. По поручению главы Новоуральского городского округа найдена техническая возможность и запланированы средства для реализации проекта по установке в сквере световой стелы «Новоуральск». До 5 августа в официальной группе администрации Новоуральского городского округа в социальной сети ВКонтакте проходит голосование за один из четырех эскизов стелы. Каждый желающий может отметить понравившийся вариант в прикрепленном опросном листе. Работы по реализации проекта победителя начнутся уже этой осенью. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16:45. Старт забегов с 18:00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 августа ночью ожидается до плюс 19 градусов. Днем до 26 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: 57-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Уральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Уральске 23 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

на М-радио. This is a